0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там. Вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.
2: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ОС и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: 60 minutes.
3: 200 на одной волне.
0: Stay tuned on

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Powerhit Radio.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yes. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: This is You're listening to Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олсезаир». Проектные декларации на наш

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Power Hit Radio.

0: Today's music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне «Мурман-Экспо», Кольский, 51. В этой программе расскажу вам, как русский хирург превратил замороженные тела в первый трехмерный атлас человека. У моей младшей дочери на втором курсе медицинского университета началась топографическая анатомия, и она все уши прожужжала про атлас Пирогова. Теперь моя очередь делиться с вами. У микрофона Соня Баженова. Это 2 минуты с пользой. В середине 19 века все анатомические руководства создавались на основе вскрытий свежих трупов. Но как только хирург вскрывал грудную или брюшную полость, органы смещались, а значит теряли истинные очертания. Выдающийся русский хирург Николай Пирогов понимал, что такие рисунки вводят учеников в заблуждение. Это и побудило его искать принципиально иной способ фиксации анатомии. Решением стало заморозить тело до твердости камня, а затем распилить его на тончайшие пластины. Пирогов лично руководил процессом. Трупы выдерживали при температуре около -25 градусов в течение 2-3 суток. Распилы выполнялись механической пилой, сконструированной так, чтобы она давала срезы толщиной 5-10 миллиметров. Чтобы получить объемную картину, каждый труп распиливали в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях. Вы только вдумайтесь, какой это титанический труд. Но так родились сотни препаратов. Оставалось перенести эти замороженные срезы на бумагу. Пирогов накладывал на поверхность каждого распила стекло или прозрачную бумагу, расчерченную на квадратную сетку, затем обводил контуры всех видимых структур, мышц, костей, сосудов, внутренних органов. Эта сетка служила системой координат, позволявшей с математической точностью перенести изображение в натуральную величину на итоговый лист. Комбинируя срезы из разных плоскостей, можно было восстановить взаимное расположение органов с недостижимой ранее точностью. Результатом многолетнего труда стало издание, увидевшее свет в 1852-1859 годах «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в 3 направлениях». Это 4 тома, 224 таблицы и более 1000 рисунков в натуральную величину. Сам Пирогов с гордостью отмечал, что положение многих органов – сердца, желудка, кишок – оказалось совсем не таким, как оно представляется обыкновенно при вскрытиях. «Атлас» стал настольной книгой для нескольких поколений врачей по всему миру. И до сих пор студенты медицинских вузов учатся по этим атласам. В наше время заслуги любого ученого измеряются в Нобелевских премиях. Николай Иванович Пирогов ушел из жизни до ее основания. Иначе он, несомненно, стал бы рекордсменом по числу этих наград. Знаменитый хирург был пионером в области применения наркоза при операциях. Ему принадлежит идея накладывать гипс при переломах. До этого врачи использовали деревянный лубок. В военную историю Пирогов вошел как основатель военно-полевой хирургии, а в качестве педагога Николай Иванович известен тем, что добился отмены телесных наказаний в российских школах. Это произошло в 1864 году. Но и это еще не все. Самое оригинальное изобретение Пирогова – Институт сестер милосердия. Именно благодаря ему больные и раненые получили самое целебное лекарство – женское внимание и заботу. А прекрасные дамы обрели стартовую площадку для триумфального шествия эмансипации по всему миру. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
0: 2 минуты с пользой. В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне «Мурман-Экспо», Кольский, 51. Недавно мы обсуждали, что киви можно и нужно есть прямо с кожурой, чтобы получать в 3 раза больше клетчатки и витаминов. Но этот фрукт далеко не единственный пример. Привычка чистить все подряд перед едой ежедневно лишает нас огромной доли антиоксидантов и микроэлементов. Часто нож идет в ход там, где природа спрятала самый концентрированный запас пользы. На 104.5 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Вот еще 4 продукта, кожуру, прожилки или семена которых лучше перестать выбрасывать. Яблоки и груши. Чистить яблоки для пирогов или груши для десертов – обычное дело, но в урну при этом улетает до 50% всей клетчатки плода. В яблочной кожуре содержится высокая концентрация кверцетина – мощный антиоксидант, защищающий мозг и сосуды, и 3 терпеноидов, обладающих онкопротекторными свойствами. Кожура груш содержит максимальное количество полифенолов, необходимых для здоровья кишечника. Баклажаны и огурцы. Многие срезают шкурку с баклажанов из-за мнимой горечи, а с огурцов просто по привычке, если она кажется жесткой. Темно-фиолетовая кожура баклажана – это чистый насунин. Данный мощный антиоксидант защищает липиды в клеточных мембранах головного мозга от повреждений. В огуречной кожуре сосредоточена большая часть витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костей, а также жесткая клетчатка, стимулирующая пищеварение. Молодой картофель и морковь. Скрести ножом или щеткой молодую морковь и мелкий картофель до идеально белого состояния – классическая кулинарная ошибка. Верхний слой этих корнеплодов практически неотделим от их полезных свойств. В кожице картофеля сосредоточено больше калия, железа, фосфора и витамина С, чем в самом плоде. У моркови именно в тонком верхнем слое находится пиковая концентрация бета-каротина. Достаточно просто хорошо промыть овощи со специальной щеткой. Белая сетка на цитрусовых. Некоторые так кропотливо очищают мандарины, лимоны, апельсины от белых горьковатых прожилок, что способны добиться идеальной и чистой оранжевой мякоти. Этот белый слой называется альбедо, и он невероятно богат биофлавоноидами. Они работают в синергии с витамином С, укрепляют стенки капилляров, снижают воспалительные процессы в организме и помогают нормализовать уровень холестерина. Но всегда есть маленькое «но». Важное напоминание. Есть овощи и фрукты с кожурой стоит только в том случае, если вы уверены в их происхождении. Например, это сезонные или проверенные фермерские продукты. Если вы тщательно вымыли их в теплой воде. Привозные глянцевые плоды из супермаркетов, особенно зимой, часто покрывают тонким слоем воска для транспортировки. Их очищать по-прежнему безопаснее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51.
1: 2 минуты с пользой.

0: Gather here. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности

0: день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
5: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
0: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
5: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Алекс Уоррен, Emerald Eyes.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне «Мурман-Экспо», Кольский, 51. Перестань читать в темноте и оторвись от телефона. Глаза испортишь. Эту фразу много кто слышал в детстве, а теперь повторяет своим детям. Сегодня хочется развеять очередное всеобщее заблуждение. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Важенова. Здравствуйте. Экраны и вот это кинематографичное чтение с фонариком под одеялом не способны физически ухудшить зрение. Они вызывают лишь сильную мышечную усталость, а именно спазм цилиарной мышцы в глазе. И сразу поясню и вам, и себе, это внутреннее мышца глаза, которая отвечает за настройку фокуса при переводе взгляда с близких предметов на далекие и наоборот. Когда мы 8 часов смотрим в таблицу Excel на расстоянии 30 сантиметров, эта мышца напряжена до предела. Это равносильно тому, чтобы держать тяжелую гантель на согнутой руке весь рабочий день. Конечно, спазм – это неприятно, но абсолютно обратимо. Достаточно просто отдохнуть. А вот настоящая близорукость – миопия – это структурная деформация, когда глазное яблоко чрезмерно вытягивается в длину. И главный виновник здесь не гаджеты, а катастрофическая нехватка дневного света. Освещенность измеряется у нас в люксах. Офис, кабинет в школе или квартира – это жалкие 300-500 люкс. А вот улица, даже в серый пасмурный день – от 10 тысяч люкс. Масштабные метаанализы в офтальмологии раскрыли потрясающий механизм. Кстати, исследовано 22 тысячи детей. Нашей сетчатке критически нужен именно уличный уровень света. Только мощный световой поток запускает в сетчатке глаза выработку дофамина. Этот гормон тормозит излишний рост глазного яблока в длину. Доказано, что дополнительные 2 часа на улице при дневном свете снижают риск развития близорукости на 50%. Видите, опять мы возвращаемся к прогулкам, чтобы доказать, насколько всесторонне они полезны. Причем абсолютно не важно, сколько времени после прогулки вы с ребенком будете резаться в приставку, а в офисе будете сводить таблицы. Посыл таков, что зрение падает не от того, что мы смотрим смартфоны, а от того, что мы делаем это, сидя в четырех стенах. Соня Важенова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51.
0: 2 минуты с пользой.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
5: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Hit Music Station 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
1: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
0: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
1: Снежногорск, улица Флотская, 13.
0: Полярный, улица Советская, 16.
1: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
0: Телефон 207-702.
2: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
3: New and fresh music.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Almost Monday. French Kiss.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51.
2: Ученые из университета Питтсбурга взяли больше 1000 студентов и стали платить им по $5 за каждую ночь, когда тем удавалось проспать не менее 7 часов. Через месяц был зафиксирован рост успеваемости. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина и несколько самых свежих исследований про сон. Прямо-таки недавно, в 2026 году, американские ученые из университета Висконсин-Мэдисон показали на мышах, что характерные для сна изменения нейронных связей можно запустить ограниченно в небольшом участке мозга, не погружая в сон все животное целиком. Представляете? Перспективы в этой связи выглядят превосходно. В будущем это может привести к технологиям, которые будут восстанавливать отдельные функции мозга без необходимости полноценного сна. Недосып, джетлаг, ничто будет не страшно. А в прошлом году была опубликована работа про возможный источник того самого ощущения, когда нас клонит ко сну. Потребность в сне связали с работой митохондрий. Это энергетические станции, которые есть в каждой клеточке. То есть теперь не просто мозг устал и нам хочется поспать, а конкретная модель имеется. Клетки во время бодрствования накапливают метаболический ущерб, а сон становится состоянием, необходимым для восстановления. И если удастся полностью понять этот механизм у человека, то теоретически можно будет воздействовать не на сон как таковой, а на биологический сигнал, который заставляет нас спать. Удалось недавно и чуть шире раздвинуть завесу тайны в вопросе того, что же именно происходит в мозге, пока мы спим. Американские ученые из Орегонского университета здоровья и науки и Вашингтонского университета провели рандомизированное перекрестное исследование 39 человек. Не густо, но нащупались новые доказательства работы глимфатической системы, системы очистки мозга. Во время нормального сна действительно усиливается выведение из мозга белков, связанных с болезнью Альцгеймера. При лишении сна этот процесс меняется. А отдельная работа 2025 года показала, что именно глубокий сон синхронизирован с движением спинномозговой жидкости через мозг. То есть теперь сон уже не выглядит как пассивное выключение. Сон – это активная ночная уборка и ремонт мозга. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Number one. Hit music station. Power Hit Radio.

0: Взнос 3000. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Levi и Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Levi Mix.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
3: В октябре частый дождик на дворе. На лугах мертва трава, замолчал кузнечик, заготовлены дрова на зиму для печек. Это стихи из детства. Самуил Яковлевич Маршак. Может, кузнечики и молчат, может, непогода порой и пытается сорвать наш прекрасный настрой. Мы говорим октябрю, мы к зиме готовы, мы знаем, как согреваться и знаем, как умеет согревать музыка. На 104.5 «Большая двадцатка» пару десятков лучших песен этой недели представлю вам я, Соня Баженова. Присоединяйтесь к торжеству музыки. Спонсор программы ИП «Петрик Мария Ивановна», студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Начнем, как и всегда, с уже не конкурентоспособных.
0: Депортированный.
3: Мизма как начал в начале сентября свой поход с 11 места исключительно вниз, от недели к неделе все более слабым становясь, так в начале октября этот поход и закончил. Трек «Hello» покидает большую двадцатку. С 13-го выпадать, ох, как неприятно, но очень возможно. Вот как раз эту возможность использовал и продемонстрировал трек «Виспе». При нашем попустительстве Джоэл Кори больше не в списке лучших.

0: Как сочтены уже последние лучи заполярного солнца, так и сочтены дни, как мне кажется, трека «Last Day of Summer». Слишком много в этом треке ностальгии. Слушатели сочли, что перебор. Так что Кэти Би и Джакс Джонс довольствуются последним местом.
1: Номер 19.
0: Сони Фадера снова попер вниз. Не сказать, чтобы резко, но приятного мало. А вот трек «Say Something» как раз-таки только приятные эмоции вызывает. Энергичная продюсерская работа идеально дополнила сильный вокал Бекки Хилл. И в результате получился трек, который одновременно и заряжает, и трогает. Увы, 19-я строчка рейтинга.

0: чистый заряд уверенности и праздника трек Shine. Песня как будто создана для того, чтобы вытаскивать из рутины. Этакий день на максималках. Зеркальные шары, кабриолеты, бриллианты где-то на горизонте. Это, кстати, не столько про реальную роскошь, а про эмоцию. Сегодня мы позволяем себе чувствовать себя звездами, а выходные как будто подталкивают этой эмоции зарядиться. Опять, увы, движение вниз, 12 место меняют на 18. Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин.
1: Номер 18.
0: Swedish House Mafia вообще минус 8 заработала за неделю. Я это связываю с ленивым голосованием. Да-да, такие формулировки пошли. А за ними призыв не забывать голосовать за песни, которые находят отклик в вашем сердце. Ну и что мы хотим сказать? Что Happiness is so sad нам не откликается? Не верю. Но вижу факты. 17-я позиция в чарте Power на начало октября.

0: Совпадение недели.
1: 16 место само по себе ведь неплохое, правда? В контексте глобальном. Тысячи песен на Power, а Weekend имеет 16 рейтинг. Ну круто же. Но если рассматривать конкуренцию среди лучших 20, и вот 16 место превращается в слабенькую позицию. Что, во-первых, подтверждает метафору о том, что все в мире относительно, а во-вторых, заставляет немного расстроиться за Медузу и Калида. Было 4 место, стало 16. Вопрос задачи понятен. Итог, номинация.

0: Песня, не рассказывающая какую-то сложную историю, а дающая простую эмоцию, в которой, возможно, кому-то захочется задержаться подольше. Но знаете ли, такая возможность может исчезнуть, если, например, трек «Feel It» не задержится в двадцатке. «Seal» и «Woodhouse» опускаются на одну ступеньку в рейтинге Power.
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
0: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта производит производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Размер имеет значение. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Это «Большая двадцатка» на Power Hit Radio. Я, Соня Баженова, даю вам расклад по музыке. Что сейчас максимально популярно, востребовано и любимо слушателями радиостанции? Все основывается на вашем голосовании, так что я в очередной раз призываю вас не лениться голосовать за треки, которые вы обычно делаете громче, любите, подпеваете и прочее. Наше приложение вам в помощь.
1: Номер 14.

0: Сбросить груз причин, в основном неудовлетворительных, и просто жить моментом призывает Лавиния. Несозвучна эта философия – ловить кайф от жизни, любить, радоваться, замечать, удивляться. Это на самом деле не так сложно, особенно когда рядом есть надежный человек. Как поется в песне «Reasons», «Если небо рухнет, пусть мы справимся». Мне не нужны ответы, только твоя рука в моей. Пусть и у вас всегда будет рядом чье-то плечо, рука, спина, а у Лавинии пусть будет много звездочек в голосовалке. Сегодня вот 4 пункта трек прибавил к рейтингу. Ну хорошо же, мы тоже свою руку приложили.
1: Номер 13.
0: Мое любимое место в песне вот это. Пауза. Пауза? Заводной момент, кокетливый и заставляющий улыбаться. Баста и моя Мишель создали по-настоящему хитовый трек, который как будто уже и отыграл свое, и дальше начнет чуть закатываться, о чем и говорят оценки. Да, время идет, а вместе с ним уходит рейтинг. Минус 2 записываем в табличку напротив песни «Если я буду танцевать».
1: Номер 12.

0: Шестой, снова шестой, и тут бац, минус шесть. Кига и Макс Макнаун как будто заколдованы вокруг этой цифры шесть. Правда, чары 12-го места не такие сильные, как магия 6-го места, но тут уж ничего не сделать. Вот на следующей неделе можно исправить ситуацию, если хорошенько голосовать за трек «Take Me Back». Итак, минус шесть у нашего норвежского музыканта, а мы приближаемся к середине пути.
1: Номер 11.
0: Минус 6 у трека «Bizarre». В таких случаях нужно понимать, что нет вечной формулы хита. Иногда песня цепляет аудиторию на волне ажиотажа вокруг имени артиста, а дальше интерес естественным образом рассеивается. Ну а на радио любую хорошую песню может вытеснить более актуальный контент. И чуть позже мы узнаем, кто это. А пока Мадонна и Мартин Гаррикс довольствуются один.

0: У трека Music Sounds нет какого-то сумасшедшего мирового рейтинга. Во всяком случае, в списке вроде Billboard Hot 100 он не входит. Но трек попал в глобальный чарт Shazam, а это хороший индикатор того, что его активно искали слушатели по всему миру. Он, кстати, добрался до 12-й позиции в этом рейтинге. А на Power Hit Radio у Fastboy 10-я позиция, что ниже предыдущего результата на 2 пункта.
1: Большая двадцатка. Реклама.
0: Сняли гель-лак и решили походить без покрытия? Оставьте ногти натуральными, но ухоженными. Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей после снятия покрытия в первой маникюрной. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Большая двадцатка.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
7: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Большая двадцатка снова в строю. По-прежнему Соня Баженова. Это я, ваш проводник в мир лучшей пауэр-музыки. Еженедельно чарт пополняется новыми песнями, но количество треков остается неизменным. Это значит, что и прощаемся мы еженедельно с уже остывающими хитами. Напомню, сегодня покинули топ Мизма и Джоэл Кори, и пока ни одного новенького. А ведь мы уже подобрались к 9-му месту.
1: Номер 9.
0: Да, «Блондиш» уже на 9-й позиции. «We Not Tired». По-прежнему мощный хит, который хорошо звучит, отлично воспринимается, заказывается, голоса получает. Ну, короче, классная песня, просто пришло время уступить место новичкам. Где же они где? Кто же они кто?
1: Номер 8.
0: Ну, допустим, вот тут я готова бастовать через голосование. Придется самой голосовать за песню «What do I have to do?». Почему она снова со знаком минуса? Бедная-бедная Бекки Хилл. Номер 8.

0: Около 7 миллионов прослушиваний на Spotify. «Take Me There» активно ротирует на радио. По данным Top Hit, эта песня звучит примерно на 200 радиостанциях в более чем 1600 городах. Для самого Дати это важный шаг. Этот трек закрепил интерес к артисту и показал, что его мягкое англоязычное звучание находит отклик у широкой аудитории. И на Power он популярен. Стартовав на прошлой неделе с 16-й позиции, сегодня он уже 7-й. Я бы сказала, это мощный взлет, но у нас есть и помощнее. Движемся дальше.
1: Номер 6. Новинка.
0: Милен Фармер в «Большой двадцатке». Больше 40 лет она покоряла французские чарты один за другим. У нее многомиллионная аудитория поклонников по всему миру, и я в их числе. В юности я покупала видеокассеты с концертами Фармер. Мне казалось, что только Мадонна может посоперничать с ней в организации таких глобальных шоу. Но в отличие от Мадонны, Милен Фармер очень закрытая, оберегающая свою личную жизнь, крайне редко дающая интервью. За ее плечами десятки хитов, вроде «Дезеншанси» и «Либертин». И даже спустя 40 лет карьеры оба в июне исполнилось 65 лет, она продолжает удивлять. Ее партнеры по ремиксу Offenbach, французский электродуэт, хорошо знакомый всем нам. «Сита Келетур» – первый сингл с нового альбома «Фармер». Кстати, интрига вокруг возвращения певицы витала в воздухе еще с января 26 года. И вот, наконец, релиз состоялся. А ремикс-версия, та самая, что звучит сегодня у нас в эфире, появилась чуть позже. Ну а полноформатный альбом «Милен» под названием «Игрегор» выйдет 30 октября, в день рождения Power. Так что сингл «Сита Келетур» лишь приоткрывает дверь в новую главу творчества Милен Фармер. Дебют в «Большой двадцатке» на 6-м месте. Браво, легенда!

0: Energy от Горда и Who Made Who – это очень успешный трек. Он нашел свою аудиторию. Его не только крутят на радио, его включают в сеты известные диджеи, Мартин Гаррикс в своем шоу, Армин Ван Бьюрен, Ники Ромеро и другие. Это важный маркер. Когда топовые диджеи поддерживают релиз, у трека появляется долгосрочная жизнь в тех же клубах или на фестивалях. Ну а слушатели Power показывают свое удовольствие от прослушивания трека голосованием. У Горда много звезд, и вот уже 10-е место превращается в 5-е.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского 20.
2: Карла Маркса 36.
3: Герои североморцев 15.
2: Кольские 114.
3: Телефон 207-702. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение.

0: Жареная и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
2: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Powerhit Radio.
3: И снова у микрофона Соня Баженова. Большая двадцатка еще не закончилась. На очереди самые классные хиты и самые топовые позиции.
1: Номер 4.
3: Трек «Ловлю», кстати, немного сдал. Позиции со второго на четвертый опускается, но, что хочу сказать, наткнулась на соул-версию этой песни. Это официальная альтернативная версия трека, где Холли Флейм и Айова звучат в новой аранжировке. Вместо оригинального электронного бита там расслабленные афроритмы, живые барабаны, обволакивающая атмосфера. Рекомендую. Но мы тут не расслабляемся. Слушаем оригинал.

0: Вот уж кто, если не удивил, то уж точно восхитил. Дюк Дюмон, стартовавший на прошлой неделе с последнего места, что вообще-то тоже удивительно. Редко кто заходит в топ-20 с хвоста. Обычно эти песни — это громкие новинки Power, за которые активно голосуют, и в большую двадцатку они залетают то в серединку, то вообще на верхние позиции, смещая старичков. Ain't No Game — это не игра, все по-настоящему. И Дюмон в тройке лидеров, взлетев на 17 строчек.
1: Второе место. Лучший дебют. Best of the best.
0: Второе место. И здесь дебютирует новая песня знакомой нам Майли Сайрус. Артистка, которая за почти 20 лет карьеры успела побывать диснеевской звездой, бунтаркой, рок-исполнительницей и обладательницей Грэмми за суперхит Flowers. А буквально месяц назад она устроила очередной ребрендинг. Отказалась от фамилии и теперь выступает просто как Майли. Без затей, коротко и ясно, как подобает новой главе. Теперь сама песня. Bass Pursuits призывает слушателей отложить телефоны и просто пожить моментом. Смысл предельно простой и очень созвучный нашему формату. Это песня о том, как довериться музыке и позволить телу двигаться. По сути, гимн танцполу от человека, который в очередной раз доказывает, что умеет держать руку на пульсе. Let's go.

0: Европа.
1: Ну а лидером остается Blueprint. За него по-прежнему много голосов отдано, но новички-то прибывают и прибывают, так что удерживать лидерство все тяжелее. Трек Call Me – первое место большой двадцатки. И перед тем, как я попрощаюсь и оставлю вас с лидером, несколько слов о спонсоре. Спонсор большой двадцатки – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» – здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39 1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. А вот теперь счастливо. С вами была Соня Баженова. Пожалуйста, голосуйте за любимые треки. Это поможет нам составлять максимально объективный чарт.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

104.5 FM. Gather here.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
2: Запрещено для детей.
3: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
7: Мама, смотри, я плыву!
8: Центр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского 20.
2: Карла Маркса 36.
3: Герои североморцев 15.
2: Кольские 114.
3: Телефон 207-702.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
5: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка. С 30 сентября по 4 октября. В павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51. Вы когда-нибудь задумывались, как можете в полной кромешной темноте безошибочно почесать нос или ногу? Какое тривиальное и простейшее действие, да? Ну, почти. А если задуматься, за эту повседневную магию отвечает наше шестое чувство – проприоцепция. И сегодня о ней в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Говоря простым языком, все это способность нашего мозга каждую миллисекунду понимать, в каком положении находится тело в пространстве, даже если мы этого не видим. Сенсорные рецепторы, раскиданные по всем нашим мышцам, сухожилиям и суставам, непрерывно отправляют сигналы в теменную долю мозга. Там формируется четкая схема нашего тела. Вы можете проверить сами, все ли у вас в порядке с этой системой. В неврологии есть два элементарных, но очень показательных теста, которые вы можете сделать прямо сейчас. Первый тест – это пальценосовая проба. Встаем ровно, вытягиваем руки перед собой и закрываем глаза. А теперь попробуем поочередно указательными пальцами дотронуться до кончика своего носа. Попали? Отлично! Система работает шикардосно. Промахнулись? Если вы при этом абсолютно трезвы, это веский повод дойти до невролога. Второй тест – это поза Ромберга. Встаем прямо, сдвигаем стопы плотно друг к другу, вытягиваем руки вперед и снова закрываем глаза. Здоровый человек в такой позе стоит устойчиво. Если же вас начинает шатать, вы заваливаетесь в сторону или теряете равновесие – это красный флажок. В медицинской литературе описан поразительный клинический случай. За тяжелую инфекцию у пациента, его имя Иэн Уотерман, полностью погибли проприоцептивные нервы. Его мышцы были абсолютно здоровы, но мозг перестал их видеть. Чтобы сделать хотя бы шаг, ему приходилось неотрывно смотреть на свои ноги, сознательно контролируя каждое движение зрения. Стоило в комнате внезапно выключить свет, и человек мгновенно падал на пол. Без визуального контроля его мозг просто не понимал, где находятся ноги и как удержать равновесие. Он буквально терял свое тело в темноте. Просто помните, что способность банально стоять с закрытыми глазами – это результат колоссальной, непрерывной вычислительной работы нашей нервной системы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper. Satisfy you.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет

0: И креветки, крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна. Огарник пиццы 2023-75-300-128-20.
2: Одно окно хорошо, а три дешевле.
3: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Моранди, Мисс Кали, Hallelujah.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

активности, в которых мурманчане могут принимать непосредственное участие. Ну и потом, после такого активного отдыха, все вечером, наверное, разойдутся по домам и уже в своем теплом кругу будут говорить о чем? О своем, о насущном.

случается. И вот все это из каждой отдельной семьи, все эти истории складываются в одну большую жизнь и историю нашего города. И если вас сегодня переполняют эмоции, присылайте поздравления Мурманску с днем рождения. Признавайтесь городу в любви в прямом эфире на 104.5. Это ваша воскресная ведущая Света Владимирова. Сегодня поздравляю мурманчан с днем города. Ну и заодно будем, конечно же, говорить и об его истории, о том, что сейчас в городе происходит. Кроме того, вместе с вами узнаем новости другого севера, послушаем

0: этот замечательный сертификат. Кроме того, сегодня ждет вас небольшой сюрприз. А маршруты выходного дня сегодня будет прокладывать для нас Сергей Сачков. Ну и, конечно же, не обойдется без игр. Играть будем цифрами статистики и переводить самского. Так что заходите в нашу группу во ВКонтакте, тема уже открыта. Присоединяйтесь, голосуйте. Ну а у меня услышите буквально через минут через пять, где я вам подробнее расскажу про тему сегодняшнего эфира.
1: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на Power Hit Radio.

нашего города с днем рождения, мы сегодня будем выяснять, связана ли история конкретно вашей семьи с Мурманском. Вы мурманчанин, может быть, во втором, третьем, может быть, кто-то уже в четвертом поколении, или вы недавно сюда переехали к нам и только открываете для себя жизнь.

найдете за что зацепиться, ну и я тоже постараюсь не сплоховать. Ну и давайте для начала выясним, что значит в каком-то поколении. Вот, допустим, урманчанин в третьем поколении, это значит человек, у которого родители, бабушки и дедушки родились и выросли в Мурманске. То есть если ваши бабушки и дедушки только сюда переехали... и родились здесь только ваши родители, то вы, мурманчанин, во втором поколении, да, то есть должны люди здесь родиться, прожить жизнь, у них должны появиться дети, и вот тогда формируется поколение, ну, которое вот именно в этом городе. Просто сразу об этом говорю, потому что уже кто-то говорит, они в пятом поколении мурманчане, но это совершенно невозможно, потому что город был основан только в 1916 году, и совершенно невозможно, чтобы вот уже пять поколений мурманчан здесь появились, поэтому люди, которые приехали, они первым поколением мурманчан не считаются. Вот так я вам рассказала об этом. Больше не буду про это повторяться, чтобы вас и не перегружать, в общем-то, этим. Поэтому очень жду ваши семейные истории о том, как...

воспринимаете ваш совершенно свежий взгляд. Мурманчане, коренные мурманчане совершенно по-особому воспринимают свой город, так же, как и жители коренные любого другого города. Ну, а люди, которые недавно приехали, они, конечно же, смотрят на все немного другими глазами, свежим взглядом, и они больше сравнивают. У них больше такая сравнительная оценка. В общем, интересно послушать со всех сторон, как вы относитесь к нашему городу, за что вы его любите. Так что об этом мы будем с вами сегодня. Заходите в нашу группу во ВКонтакте. Голосуйте на тему, связана ли история вашей семьи с Мурманском. Да, связана или нет, не связана. Я недавно сюда переехал. Ну и, конечно же, пишите о том, как любите наш город, кроме нашей группы во ВКонтакте. Работает для вас, как обычно, приложение, работает сайт. Ну и, конечно же, вы можете в студию ко мне прямо позвонить по телефону 488-448 и в прямом эфире обсудить свои семейные истории.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной чистоте.
1: Реклама.
2: Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
5: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
6: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5. Why wait to say, at least I did it my way.

0: НДС. Новости другого севера.
1: Чайки в клювах принесли мне новости другого севера, которыми я с удовольствием делюсь с вами. Итак, первая новость Таймыра. В Институте народов Севера РГПУ имени Герцена идет разработка учебных пособий по языкам коренных народов Таймыра. В этом году специалистами института разработано и издано учебно-методическое пособие по эвенкийскому языку, а в следующем

языков коренных малочисленных народов. Ежегодно выпускается более 50 специалистов, а недавно открылся ряд языковых групп по редким языкам, в числе которых нгоносанский. Так что, если хотите говорить по-нгоносански, то

дятла на юге Исландии может внезапно проснуться, вызвав ледниковый паводок, популярный у туристов в деревне Вик, рассказали исландские вулканологи. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность вулкана высока. За последние 1000 лет он извергался около 20 раз, это примерно каждые 50 лет. В случае извержения катлы возникнет опасность мощного ледникового паводка. Елука-лупа, он называется, еле-еле выговаривала перед эфиром, тренировалась, все равно не получилось. И тем не менее, под угрозой окажется прибрежная деревня Вик

Судебные процессы успокоились. Ну, не только одна история. Не только одна история у нас. Вот Ямальский район, например, стал площадкой для пилотного технологического проекта в сфере традиционного оленеводства. Безопасная тундра, который называется. 31 хозяйство уже подключило к системе мониторинга почти 110 тысяч оленей. Каждое животное получает ошейник со спутниковым трекером. Данное перемещение стада в реальном времени поступает специалистам, которые видят на карте актуальные маршруты кочевий. Испытание практикой проект прошел уже в этот летний сезон. Из-за аномально жаркой погоды и нашествия гнуса от основного поголовья в двух хозяйствах отделились примерно 200 оленей. На одном из животных был ошейник, передающий координаты. Оленеводы оперативно обратились к кураторам проекта, получили точное местоположение и вернули отбившихся животных

0: тоже можете их присылать, потому что раньше же новости-то комментировались, а теперь я сама их и читаю, и комментирую. Но все равно, я надеюсь, вам было очень интересно узнать вот эти новости другого севера.
1: НДС. Новости другого севера.

Александр, Александр его зовут, пишет, что он прикинул, и на самом деле пятое поколение, а мурманчан вполне рабочая версия. Например, приехали взрослые люди основывать Мурманск, допустим, в 20-х годах у них родились дети, это первое поколение, ну и, соответственно, если каждые 20 лет будут рождаться дети в этой семье, то сейчас будет уже пятое и даже уже шестое, но оно еще будет совсем крошечным. Да, Александр, если вот следовать такой статистике, то очень даже можно так прикинуть, но мне хотелось бы, конечно же, увидеть хоть одного жителя, вот хотя бы пятого поколения. Я третье поколение мурманчан, сюда приехали мои прадеды, бабушка здесь родилась, потом, значит, дедушка к ней присоединился, мои родители тоже здесь уже родились, и вот я, получается, третье поколение, ну а мои дети четвертое. Ну, мне кажется, вот большинство мурманчан имеют именно такую историю, а как у вас, пишите, связана ли история вашей семьи с городом.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Доброе сердце. Проект торговых центров «Мурманск Молл», «Северная Нагорная» и фонда «Алеша». В торговых центрах на первых этажах установлены инсталляции сердца, на которых размещены по 10 сердец с историями детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. До 20 ноября отсканируйте QR-код, размещенный на фотографии. Перейдите по ссылке и переведите любую посильную сумму. Ваша помощь – это шанс на выздоровление и счастливое будущее для ребенка, который нуждается в поддержке.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
5: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
4: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
5: Мурманск, Воровского, 20.
4: Карла Маркса, 36.
5: Герои Североморцев, 15.
4: Кольские, 114.
5: Телефон 207-702.
6: Мама, смотри, я плыву!
1: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
8: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
9: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
11: Только 2 недели.
10: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
11: Успейте воспользоваться специальным предложением.
10: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.
0: Полярная станция на Пауэрхит Радио.
1: Помогите спасти жизнь ребенка. Участвуйте в благотворительной акции «Доброе сердце» в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Сканируйте QR-коды на сердцах-инсталляциях в торговых центрах.
0: Полярная станция. Шоу номер 1 по версии белых медведей.

Голосование идет в полную силу. Я напомню, тема сегодняшнего эфира: связана ли история вашей семьи с городом Мурманском? Вот Василий Анатольевич попытался нам написать, видимо, через приложение. Поздравляет всех с праздником, пишет, что история нашей семьи тесно связана с Мурманском. Дальше сообщение, к сожалению, обрывается, но очень хочется узнать продолжение. Поэтому, Василий Анатольевич, пишите. Напишите прям целиком где-нибудь. Сначала напишите целиком свое сообщение, потом его вырежьте, скопируйте и вставьте в приложение. Или уже тогда заходите в нашу группу во ВКонтакте и там полностью пишите. Может быть, вам так будет удобнее. Ну, потому что в нашей группе во ВКонтакте, конечно, все замечательно, страсти разгораются. Тут даже у нас, думала, не будет сегодня спора. Так нет, с Александром мы поспорили. Возможно ли, что у нас есть 5-6 поколение мурманчан? Или не может такого быть? Вот мне кажется, что только вот 4-е, вероятно. Так что, если вы относитесь к какому-нибудь 5-му поколению мурманчан, пожалуйста, пишите, рассказывайте историю своей семьи, переубедите меня, что такое возможно. Ну вот, Марина поздравляет всех с днем города, пишет, что она родилась в Мурманске, очень любит родной город, он у нас особенный, здесь живут очень теплые и особенные люди. И вот тут тоже такая история жизни города, очень рада, что была она на КВН и в жюри увидела Сергея Сачкова. Про Пауэр он тоже не забыл, говорил о нем и с логотипом радиостанции пришел, молодчага. И, кстати, когда команды играли, они тоже поздравляли с наступающим наш город со 110-летием. Так что спасибо большое, что вы нас слушаете, знаете ведущих, узнаете их, если участвуете в других мероприятиях. Ну и, конечно же, такое упоминание Сергея Сачкова тоже как нельзя более уместно. Марина, спасибо вам большое. Марина прям тут такой небольшой репортаж ведет. И делегацию иностранцев она сфотографировала. И с ними, кстати, сфотографировалась, фотографию прикрепила. А вот Владимир еще у нас в комментариях написал трек о любимом городе, авторский, прикрепил его. Если хотите послушать, заходите к нам, слушайте, заходите в нашу группу во ВКонтакте. Ну и кроме того, что трек послушать, почитать комментарии, непременно голосуйте и комментарии свои тоже оставляйте.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск-Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
4: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
6: Полярная станция на Power Hit Radio.
7: Не знаете, что подарить? Подарочная карта МФК «Северная Нагорная» – универсальный подарок для любого повода, который точно понравится коллегам, друзьям, близким. А в преддверии Дня Учителя – это еще и простой способ выразить благодарность любимым педагогам. Удачное решение, которое позволит учителю выбрать именно то, что он желает, в десятках магазинов МФК. Выразите свою признательность красиво. Дарите свободу выбора – подарочную карту «Северного Нагорного».
6: Полярная станция.
8: Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: по телефону 488-448 и ответить на статистические вопросы про Мурманск. Однако, только что я набрала вот этот свой номер телефона, и у меня телефон показал сбой. Поэтому, если вы дозвониться не сможете, давайте так. Ой, вы можете дозвониться. Отлично, спасибо большое. Значит, это может быть что-то с моим мобильным телефоном. У нас уже есть первый слушатель-игрок, поэтому давайте с ним знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Евгений. Итак, Евгений, отлично, что вы дозвонились, потому что у меня самой себе дозвониться не получилось, но, может быть, в этом есть какой-то особый смысл. Итак, давайте играть. Слышите вопрос. Готовы?
1: Да.
0: Готов. Отлично. 4 октября 1916 года в городском поселении Романов на Мурмане состоялась торжественная закладка храма святого Николая Мирликийского. Эта дата считается днем основания города Романова на Мурмане. А когда город стал называться Мурманском? В 1917 году, в 1921 или в 1933 году? Евгений, ваше слово.
1: В 21-м, может.
0: В 21-м году считаете, что Мурманск стал называться Мурманском? Да?
1: Да, да.
0: Угу. Ну и вот и это неправильно, к сожалению. Вынуждена с вами попрощаться. Так, не ожидала, что вопрос вызовет какое-то затруднение. Поэтому, пожалуйста, звоните. Звоните еще. Вопрос уже я озвучила. Поэтому, кто вот первый, я считаю, дозвонится, тот и получит приз. Потому что ответ тут, ну, я думаю, в школе все изучают. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Евгений опять, 17-й?
0: Ну, 17-й, ну, конечно, Евгений, ну, конечно, 17-й, да, вот, сейчас, подождите, я даже... Аплодисменты включу! Все-таки молодцы, добились своего, поздравляю. Трубку тогда не кладите. Подарочная карта на 1000 рублей в МФК «Северная Нагорная» ваша. Расскажу вам сейчас, как ее получить. Ну, и действительно, 1 апреля 1917 года военный и морской министр Александр Гучков распорядился переименовать Романов на Мурмане в Мурманск. И уже с 3 апреля новое название утвердили.

10 поколениях и не переехал в Мурманск. Даже родни никакой в Мурманске нет, поэтому голосовалка сегодня не для меня. Но очень мне приезжать в этот город нравится и уезжать не хочется. Мурманск, с праздником! Вы знаете, вот на самом деле, когда такие сообщения прилетают из других городов, ты понимаешь, что все не зря, и что живем мы в самом замечательном месте на Земле.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Powerhit Radio.
3: Да, действительно, это работает полярная станция, а на полярной станции работает Света Владимирова. И сегодня мы отмечаем день рождения Мурманска, а заодно выясняем, давно ли вы живете в нашем городе северном и связана ли с Мурманском история вашей семьи. Кроме того, совсем скоро мы услышим голос тундры в 14.35, создадим точку притяжения с МФК «Северная Нагорная» и разыграем сертификат на 3000 рублей на шопинг. Так что буквально

Пишите, пишите комментарии по теме. Также писать можете через приложение, через наш сайт. Ну и, конечно же, звонить по телефону студии 488-448 и рассказывать историю своей семьи и о том, как вы любите наш город. Ну и вот замечательное сообщение прислал Василий Анатольевич. Здравствуйте, с праздником. Ну и дальше прям очень интересная история. Нашей семьи неразрывно связана с Мурманском. Оба мои деда ушли на войну добровольцами в первые месяцы войны и погибли на Карельском фронте. Моя мама родилась в Мурманске. За 5 дней до войны бабушка рассказывала, что видела из окон роддома военную технику, идущую по улице Шмидта. И бабушка, и мама много рассказывали о том, как жил и восстанавливался наш любимый город. Мой сын, уже коренной мурманчанин в третьем поколении, будет прилагать все усилия для того, чтобы наш город стал еще красивее. А еще у нас с женой в этот день годовщина свадьбы. Сегодня 36 лет совместной жизни. Уважаемый Василий Анатольевич, я от всей души поздравляю вас с супругой, с этим праздником. Ну и, конечно же, ваших детей, потому что если бы не эта дата, если бы не ваша свадьба, то и детей бы никаких не было специально для вас. Хотя сейчас не программа приветствую поздравлений, но это не важно. Важно то, что в этот день случилось такое замечательное событие. Ставлю композицию от Мадонны Love Sensation. Желаю вам всего самого замечательного, здоровья и долгих-долгих совместных лет.

В эфиру присоединяется Соня Баженова и рассказывает кусочек истории своей семьи. Так вышло, что когда маме пришло время меня рожать, папа был в море, а она молодая на севере, никого из родных. И поехала она меня рожать на Урал, в отчий дом. Теперь в паспорте у меня город Кунгур, Пермский край. А папа приехал за нами с мамой, когда мне уже 8 месяцев было. В такие долгие рейсы раньше уходили моряки. Но я считаю Мурманск своим родным. Он навечно любим мной, со всеми своими прелестями и недостатками. И где бы я ни была, в каких красивых, богатых местах, каждый раз, возвращаясь в Мурманск, говорю: «Здравствуй, дом, милый дом! Как же я скучала!» Как трогательно читать эти строки. Пожалуйста, и вы делитесь историей своей семьи, насколько прочно эта история связана с историей Мурманска. Ведь потому что чем это важно? Вот почему важно, когда твои предки именно были в этом городе? Потому что считается, что за 3 поколения, именно за 3, семья успевает глубоко интегрироваться в городскую среду. У человека формируется устойчивая связь с городом, и он впитывает его культуру, менталитет, образ жизни. И за это время потомки успевают впитать в себя весь дух города. У них даже так называемая генетическая память формируется, потому что это все, на это все влияют рассказы о прошлом, которые передаются из уст в уста. Невозможно стать вот мурманчанином, просто прочитав историю нашего города. Да, нужно самому непосредственно участвовать в этой истории. Я помню, когда вот я шла маленькая с бабушкой за ручку, она мне говорила: вот эти дома строили пленные немцы, а вот здесь, вот на месте этой больницы раньше была школа, и во время войны она была разбомблена. Я сидела на крыльце и смотрела вот на эти руины. То есть ты когда через воспоминания изучаешь историю города, это совсем другое, когда ты просто читаешь слова. Конечно же, эти слова складываются в какие-то картинки в твоей голове, но когда твои родные люди рассказывают тебе, как здесь было, как они в каких-то они местах гуляли, что-то было их любимым местом, как они проводили время, в какие игры играли, вот на этих самых улицах, где сейчас, допустим, машины проезжают потоком, а раньше там было пусто, и они там играли в какие-то 12 палочек и чертили мелом, какие-то игры свои расчерчивали. Это все-все-все наслаивается, и действительно какая-то родовая история формируется именно таким образом, поэтому с нетерпением жду ваших сообщений о том, насколько история вашей семьи связана с историей нашего города.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Реклама.
1: Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Рика. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультра Пати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
10: Запрещено для детей.
11: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
12: 488-442.
13: Помни, над пропастью маржи.
0: Полярная станция на 104.5.

0: Голос тундры.
1: Сегодня в рубрике «Голос тундра» будем слушать творческую группу из Ханты-Мансийска, которая называется «Вэншин Йохум», что в переводе обозначает всего лишь «сосновый бор». А как звучит «Вэншин Йохум»? Очень неожиданно, но основатель и вокалист группы – это младший научный сотрудник этнографического музея, который увлекся поэзией хантыйского поэта и написал музыку на его стихи. А, собственно, стихотворение, самое первое, которое попалось вот этому вокалисту на глаза, и называлось «Вэншин Йохум». Оно дало название коллектива, есть такая же песня с их первого альбома. Музыканты используют традиционные хантыйские инструменты – это бубен, турман, это как варган, вот, у них называется это тумран. И сочетают вот эти инструменты с битами, бас-гитарой, клавишными в отдельных композициях и с горловым пением, которое у них называется каргара-сыгыт. В репертуаре группы песни на хантыйском языке в жанрах рэпа, регги, этнического фолка и электронной музыки, а некоторые песни, они, кстати, представляют их в переводе на русский язык. Так вот, сегодня в рубрике мы послушаем на хантыйском языке. Песня называется «Нарес». «Сы» означает она «весенняя песня», так что мы готовимся к зиме, но в сердце храним весну и думаем о ней. Ну вот, как-то так. «Вэншин Йохум» на «Рысы».

ничего страшного, это разовая акция, это рубрика «Голос тундры», и именно его вы сейчас слышите по версии ханты мансийской группы «Веншин Йохум». Композиция

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Доброе сердце. Проект торговых центров «Мурманск Молл», «Северная Нагорная» и фонда «Алеша». В торговых центрах на первых этажах установлены инсталляции сердца, на которых размещены по 10 сердец с историями детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. До 20 ноября сканируйте QR-код, размещенный на фотографии. Перейдите по ссылке и переведите любую посильную сумму. Ваша помощь – это шанс на выздоровление и счастливое будущее для ребенка, который нуждается в поддержке. Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной.
5: В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
6: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
7: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой.
8: Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектом для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
10: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Помогите спасти жизнь ребенка. Участвуйте в благотворительной акции «Доброе сердце» в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Сканируйте QR-коды на сердцах-инсталляциях в торговых центрах.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Точка притяжения.
1: Ну вот, наконец-то, и долгожданный розыгрыш «Точка притяжения». В чем заключается суть? Я загадываю название магазина, создаю к нему подсказки, а вы догадываетесь под подсказком, как же этот магазин называется. Звоните в эфир ко мне по телефону 488-448, называйте правильный ответ и получайте подарочную карту на 3000 рублей на шопинг в Северном Нагорном. Итак, поехали. Давайте я сначала озвучу подсказку, а потом уже буду отвечать на звонки, потому что как же вы будете угадывать, если еще пока нет у вас вводных? Итак, подсказка номер один. Для своего названия наша точка притяжения выбрала эмоциональное явление природы. Еще раз. Для своего названия наша точка притяжения выбрала эмоциональное явление природы. Я ставлю музыку, а вы пока думайте.

0: Владимирович, с которым мы сейчас и поговорим. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, значит, подсказка была такая. Для своего названия наша точка притяжения выбрала эмоциональное явление природы. Как же называется магазин? У вас есть варианты?
1: Я думаю, что это улыбка радуги.
0: Ну, ничего себе. Ну, вы правильно думаете. Ну, и тогда, пожалуйста, я прям тоже слышу, что вы сейчас улыбаетесь. Так что уже, раз уж так случилось, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Максим.
0: Максим. Хорошо, Максим, замечательно. Ну, а вот вы были в магазине «Улыбка радуга» в Северном Нагорном?
1: Да, были. Мы тут живем рядышком.
0: А, даже так. Тогда, может быть, подскажете, где именно он находится? На каком этаже хотя бы?
1: На цокольном этаже.
0: На цокольном этаже.
1: Лево.
0: Вот. А если я вам скажу, что рядом с точкой притяжения можно почитать, то вот какой магазин там есть рядом еще, где почитать?
1: Буквоед.
0: Да, действительно, вы знаете все в Северном Нагорном. Ну, а если скажу, что можно обрести полезные привычки, накупить пару рыболовных крючков. Это какой там магазин будет рядом?
1: Ну, рыбачим вместе.
0: Ну, совершенно правильно. Максим, я вас от души поздравляю. Подарочная карта на 3000 рублей уже ваша. Вы трубку, пожалуйста, не кладите. И я расскажу вам, как ее получить.
2: Точка притяжения.

0: Реклама.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
0: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Снежногорск, улица Флотская, 13.
0: Полярный, улица Советская, 16.
3: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
4: Телефон 207-702.
5: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Полярная станция на Power Hit Radio.
10: Не знаете, что подарить? Подарочная карта МФК «Северное Нагорное» – универсальный подарок для любого повода, который точно понравится коллегам, друзьям, близким. А в преддверии Дня Учителя – это еще и простой способ выразить благодарность любимым педагогам. Удачное решение, как

В это воскресенье выясняем, связана ли история вашей семьи с историей Мурманска. И вот у кого это действительно так, так это у нашей слушательницы Татьяны. В 1935 году мой дед завербовался на строительство железной дороги в Мурманске и вскоре перевез семью. Моей маме было в ту пору 3 года. С тех пор история моей семьи неразрывно связана с Мурманском. Здесь работали и учились, здесь пережили войну и сгоревший дом во время бомбежки в 42-м. И здесь родилась я, мой брат и мои дети. Как свой дом, не могу не любить этот город, северную природу. Кстати, мой папа, впервые попав в Мурманск после окончания института в 1956 году, настолько влюбился в мурманские сопки и озера, что жизни без них уже не мыслил. Был заядлым рыбаком и грибником и к началу августа стремился домой из всех отпусков и командировок. Сейчас стараюсь передать любовь к родному краю своим внукам, мурманчанам уже в 4-м поколении. С днем рождения, Мурманск! Татьяна, спасибо за это замечательное сообщение, а я все еще жду и ваших историй. Историй вашей семьи, насколько тесно она переплетается с историей нашего города. Я, конечно, понимаю, что вы уже, наверное, собираетесь на всяческие концерты, на фудкорты, которые сегодня работают в некоторых количествах. Их сегодня прям-таки немало. Так что всем хочется гулять, но если у вас есть минутка, пожалуйста, уделите эту минутку полярной станции. Зайдите в нашу группу во ВКонтакте.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
3: Yes. Power Play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78 51 50. Рогозерская 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Поверните направо, потом налево, потом залетайте.
2: Маршрут выходного дня.
3: Ну, чтобы очутиться на сегодняшнем маршруте выходного дня, вовсе не обязательно взлетать. Ну и надо сказать, что сама рубрика «Маршрут выходного дня» на полярной станции потерпела такие значительные изменения. Теперь о своих впечатлениях от посещения интересных мест Кольского полуострова и нашего города делятся наши ведущие, а также наши слушатели, да и просто мурманчане-путешественники. Так что, если вы побывали в каком-то интересном месте, хотите о нем рассказать, вы свое предложение об этом можете в нашу группу во ВКонтакте написать. Макс Байков его рассмотрит. И если все совпадает по форматам, по эмоциям, по впечатлениям, то, собственно, даже к себе на полярную станцию я вас и приглашу. Ну, а сегодня на полярной станции своими впечатлениями будет делиться Сергей Сачков, как я уже упоминала в начале. Ну и, конечно же, давайте-ка сперва-наперво пусть-ка он прокомментирует нашу сегодняшнюю тему.
4: Свет, привет! Привет всем, кто прямо сейчас слушает полярную станцию. Ну, во-первых, и в главных, поздравляю вас с Днем города. Свет, можно аплодисменты прямо сейчас добавить в мою эту запись. Ну и ворвусь в тему вашего сегодняшнего обсуждения. Раз ты спрашиваешь о том, связана ли история наших семей с Мурманском, то я, конечно, прям сильно за. Вся биография моя об этом прямо-таки кричит. Я потому что мурманчанин аж в четвертом поколении. Нет, не от самов мы пошли, приехал мой прадед, получается, в самом начале 40-х годов сюда, в Мурманск, стартовал из Нижегородской области, колесил, ездил, искал то место, где ему будет тепло, как бы это ни было иронично, легко, комфортно, и работа будет в том числе, и вот так вот он причалил в город, тогда еще не герой, но уже Мурманск, и после этого появилась моя бабушка, потом моя мама, я и моя дочка, получается, уже в пятом поколении мурманчанка.
3: Ну,
4: отдельный настоящий повод.
3: Да, это, конечно, Серега, спасибо тебе большое за этот комментарий. Мы поняли, что история твоей семьи неразрывно связана с историей Мурманска. И наверняка, наверняка ведь тебе и бабушка, и дедушка, да и родители, наверное, рассказывали о том, каким Мурманск был раньше, что там происходило. Но почему-то родители об этом рассказывают меньше. Ну, все-таки это уже какая-то такая новая история. А вот бабушки и дедушки более интересно это делают. И Сергей тоже немножечко об этом расскажет нам.
4: Ну, раз у нас сегодня такая семейная полярная станция, то и пускай будет факт, тоже не очень избитый, о которой я узнал от собственной бабушки, а не вычитал в какой-то пыльной, но важной, безусловно, книжке про наш край. Дело в том, что здание управления Тралового флота, которое мы все знаем, которое стоит рядом с поющей стелой на улице Шмидта и сейчас вся в лесах, да, в принципе, как и весь Мурманск, есть там, оказывается, бассейн, в котором моя бабушка в 50-е годы занималась. И тогда не было, понятное дело, никакой системы ни фильтров, ни очистки. Вода тупо заливалась в чашу, и во сколько времени она была приличной, столько дети там и плавали. Но если они все-таки зелененькие оттуда уже выныривали, это подсказывало, что пора бы водичку там уже поменять. Здание, конечно, грандиозное, понятное дело, что много туда что вмещается, но вот то, что и чаша бассейновая аж с двумя дорожками там, оказывается, есть, я
3: на самом деле, очень любопытный факт, ведь в Мурманске на улице Шмидта вот этот вот дом межрейсового отдыха рыбаков Тралового флота, он построился аж в 1933 году. И я, например, не знала, что туда детей пускали плавать, потому что возводился вот этот гостиничный комплекс для рыбаков. Там был и кино, и физкультурный зал, и плавательный бассейн, который, кстати, находился в подвале, и даже единственный тогда в Мурманске лифт. Еще там была парикмахерская, ресторан, просторный холл и удобные номера. Торжественное открытие ДМО состоялось 7 октября 1938 года, и газета «Полярная правда» писала: Комнаты отдыха моряков комфортабельно обставлены. Всюду ковры, дорожки, гарнитуры мягкой мебели. Высятся фигурные скульптуры. Много художественных картин. Вот это да! И вот это было в Мурманске. Ну а сейчас в здании находится управление Мурманского тралового флота. А еще мы узнали, что в 50-х годах туда пускали детей для занятия плаванием. Ну и Сергей еще обещал поделиться с нами каким-то местом для маршрута выходного дня, куда можно сходить и что-нибудь там посмотреть.
4: Я вам честно скажу, здесь хочется мне повыделываться и повыпендриваться. Ну, потому что, когда спрашивают тебя, что у нас в Мурманске посмотреть, где погулять и поглядеть, какие-то очень избитые и банальные места тебе приходят на ум. Понятное дело, это проспект Ленина, отлуженный сейчас, который весь в огнях у нас искрится, горит и сверкает. Зеленый мыс, Абрамыс, еще какой-нибудь мыс и возвышенность. А я хочу вас отправить в Росту. И пускай это не прозвучит как проклятие, а скорее как какое-то неизведанное большинством из нас место. Я последние годы вот как там не оказываюсь, все и удивляюсь, и продолжаю с интересом и с недоумением даже смотреть на то, какие дома красивейшие там, оказывается, бывают. В общем, заинтересовался прям сильно я этой локацией, поэтому призываю всех нас с вами туда отправиться. Не просто так, муралы последнее время там очень активно стали вырастать.
3: Ну, а кроме муралов-то, что там можно посмотреть? Во-первых, хочу начать с того, что Роста вообще когда-то была совершенно отдельным и небольшим строительным поселком на севере Мурманска. И первые жители жили в буквальном смысле в полевых условиях. Сначала они жили в палатках, а позже в брезентовых бараках. И каждый барак делили на два отдельных блока, занавесками отгораживались. И вот за это место получило неофициальное название «Ситцевый городок». Вот это раньше была Роста. Ну, а название нынешнего района объясняют по-разному. Кто-то связывает его с одноименной рекой, а кто-то считает, что это аббревиатура «Рост» – район особого строительства. Со временем Роста вошла в состав Мурманска и стала частью Ленинского округа. Архитектура района, которую как раз и можно посмотреть, получилась очень разной. Здесь стоят и сталинские дома с характерными фасадами, типовые советские постройки и более поздние девятиэтажки. Ну и благодаря этому Роста выглядит как живой музей разных эпох. Район сохранил много привет своей истории. И одна из них – это дом офицеров, где сегодня работает военно-морской музей. Там есть экспозиция, которая занимает 9 залов. В общем-то, есть что посмотреть. Ну, а мне в беседе Сергей признался, что очень любит кинотеатр «Аврора». Он один из старейших в городе и до сих пор продолжает работать. И вот они с женой туда частенько ходят на разные показы. Есть, кстати, и забавные истории, связанные с Ростой. Например, когда-то там стоял временный, что не знаю, не понимаю, что такое временный памятник Ленину, но он там был. Так вот, ночью его официально начали демонтировать, но местная пенсионерка решила, что памятник хотят украсть, вызвала милицию. В итоге рабочие, которые выполняли вот этот демонтаж, были задержаны. Вот. Но потом разобрались, их отпустили, об этом писали в газетах. И так эта история стала историей города. Вот такой сегодня у нас маршрут выходного дня. Если у вас будет время, съездите на прогулку в Росту.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама.
2: Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
3: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
2: Олень не тюлень. Не перепутай. Крайне северное шоу. Полярная станция. На 104.

и семейной истории, которая тоже непосредственно связана с Мурманском. Вот Август мне пишет. Романову на Мурманиче день рождения отмечаем с 1916 года. В эти дни низкий поклон и уважение. Государеву городу искренне сердечная любовь и история четырех поколений северян. В нашем роду два поколения родилось на севере Пано Йоконьга, а четвертое в Мурманске роддом номер один. Мурманск всегда был городом больше, чем его улицы, дома и проспекты. Это судьба, это друзья, это любовь, это начало и продолжение всего, что начинается на краю суровой, но такой родной и любимой земли. Всех с праздником, всем здоровья и попутного ветра. Август, спасибо большое за замечательные теплые слова. Да, я обратила внимание, у вас стоит ударение в названии города. Мурманск стоит, я не знаю, может быть, это сленг какой-то морской, но многие жители Москвы называют так наш город. И вот я совсем недавно возвращалась домой из Москвы, и когда командир корабля попрощался с нами, он сказал, что мы прилетели в Мурманск. Очень хотел себя поправить, но было никак, потому что он говорил по громкой связи. А еще Александр нам пишет. У меня переехали родители в 1970 году, начиная со службы в армии отца. Потом потянулись и другие родственники. Среди всех городов, не считая Москвы и Питера, Мурманск – лучшее место в стране. И туристический поток это подтверждает. Ну, приятно читать такие сообщения. Видно, что вы любите город, живете здесь с удовольствием. Ну, соответственно, здесь вся ваша жизнь сконцентрирована. Дети, работа, друзья, заботы. Ну, я надеюсь, и радости тоже. Совсем немного остается до конца нашей воскресной программы, поэтому, если вы хотите поделиться какой-то семейной историей или поздравить Мурманск с днем рождения, для вас по-прежнему работает наша группа во ВКонтакте, наш сайт, наше приложение. Ну и, конечно же, можете звонить по телефону в студию 488-448.

0: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года.
1: Хотела еще отметить, что особенно приятно, когда пишут нам люди из других городов, активно обсуждают что-то вот в нашей группе во ВКонтакте, им переписываются. Вот тут, когда Соня писала насчет того, что у нее родители с Урала вот сюда переехали, Степан присоединился, еще Карина пишет, что вы напомнили мне старый советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Еще одна фраза оттуда же: это случайность частной. Случайность – частный случай закономерности. Ну, а про советский фильм имеется в виду фраза из «Обаятельной привлекательной». Я думаю, ты что, с Урала? Вот эта вот фраза, да? Очень здорово, что вы здесь пишете. И даже здесь у нас в группе есть замечательные стихи, которые Степан, я так понимаю, его сочинение опубликовал. Вы знаете, это на самом деле достойно того, чтобы это прочитать. Стих про Мурманск. Заходите, пожалуйста, поинтересуйтесь. Ну и лайк поставьте.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Доброе сердце. Проект торговых центров «Мурманск Молл», «Северная Нагорная» и фонда «Алёша». В торговых центрах на первых этажах установлены инсталляции сердца, на которых размещены по 10 сердец с историями детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. До 20 ноября сканируйте QR-код, размещенный на фотографии. Перейдите по ссылке и переведите любую посильную сумму. Ваша помощь – это шанс на выздоровление и счастливое будущее для ребенка, который нуждается в поддержке.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
3: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. «Хавейл», комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
4: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
5: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
6: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
7: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
8: Рогозерская, 34А.
7: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
9: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Помогите спасти жизнь ребенка. Участвуйте в благотворительной акции «Доброе сердце» в Северном Нагорном и Мурманск Молле. Сканируйте QR-коды на сердцах-инсталляциях в торговых центрах.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Верная угада.
1: Ну вот, теперь еще одну подарочную карту на 1000 рублей от МФК «Северная Нагорная» прямо сейчас разыграем. Звоните в студию по телефону 488-448. Будем переводить самского. Он на таймыре с гнасамского переводит, а мы самского будем переводить. Языковую группу, правда, еще пока не открываем, но развлекаемся по полной программе. Итак, подарочная карта на 1000 рублей от МФК «Северная Нагорная» достанется тому, кто прямо сейчас дозвонится ко мне в студию и переведет самское слово на русский язык. Но варианты, конечно же, я предлагаю. И предлагаю их очень активно, поэтому вам остается только услышать, может быть, какую-то подсказку в моем голосе или еще где. И, собственно, назвать верный вариант. Итак, ну давайте, звоните, не стесняйтесь. Подарочная карта на 1000 рублей от МФК «Северная Нагорная» на кону. Да вы что, такой приятный подарок в дополнение к шопингу. Давайте пока расскажу, какое слово будем переводить. Так, не буду рассказывать все-таки заранее, у меня уже есть игрок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Дозвонилась до меня девушка, а то одни мужчины тут дозванивались. Играют, выигрывают. Хочется, чтобы и девчонкам что-нибудь досталось. Итак, Ольга, давайте с вами переводить. Готовы?
2: Да.
1: Готово. Так, замечательно. Ну, самое главное, вот эту готовность высказать, и все пойдет как по маслу. Итак, самское слово «нымпнала». Как же оно может переводиться? «Нымпнала» в переводе на русский. «Юбилей». Необычно, заморозки или скрываться?
2: Ой,
1: давайте.
2: Необычно.
1: Ого, ого, хотела вам подсказать. А вы взяли и так необычно ответили. Ольга, ну расскажите, что это? Что это было? Вот какой-то адреналиновый выброс? Это была интуиция, азарт? Что это? Как вы догадались?
2: Не знаю, я, наверное, ваше почувствовала вот это вот. Что-то
1: да?
2: такое.
1: Ух ты, ничего да. себе. Ну, я ничего такого не имела в виду, прям так, чтобы с первого раза-то подсказывать. Но в любом случае, подарочная карта на 1000 рублей, она уже ваша. Трубку, пожалуйста, не кладите. Я расскажу вам, как получить эту карту. Поздравляю вас от души. Вон, у вас там детские голоса на фоне, так что что-нибудь сейчас им купите или, наоборот, себя порадуйте. Ну и немножечко я еще поговорю по-самски. Ланечку стейны внала. Городок выглядел необычно.
0: Северная угада.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
2: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
1: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
2: Мурманск, Воровского, 20.
1: Карла Маркса, 36.
2: Герои североморцев, 15.
1: Кольские, 114.
2: Телефон 207-702.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерии куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
7: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Полярная станция на Power Hit Radio.
9: Не знаете, что подарить? Подарочная карта МФК «Северная Нагорная» – универсальный подарок для любого повода, который точно понравится коллегам, друзьям, близким. А в преддверии Дня Учителя – это еще и простой способ выразить благодарность любимым педагогам. Удачное решение, которое позволит учителю выбрать именно то, что он желает, в десятках магазинов МФК. Выразите свою признательность красиво. Дарите свободу выбора. Подарочную карту «Северного Нагорного».
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на

слушателей таких людей по пальцам перечесть, и то они пишут далеко не все. Ну так вот, пишет Александр Рухов. «Мне особо похвастаться нечем в плане связанности с Мурманском. Много поколений мы были ярославскими». Как будто бы какие-то группировки мурманские, ярославские. «Потом мама в 70-х годах приехала в Кировск, чтобы учиться в медучилище. Потом перебралась в Кандалакшу, и с тех пор там все родственники и живут. А я в 1998-м приехал поступать в МГТУ. С тех пор тут и живу. Скажу так, я успел изучить город, обзавелся друзьями, коллегами, знакомыми, есть свои личные маршруты и воспоминания, ну и в целом Мурманск во многом сформировал мои привычки, ценности и образ жизни. Получается, что у меня два родных города: Кандалакша по праву рождения и детства, а Мурманск по праву осознанного выбора и прожитых в нем лет». Как замечательно, спасибо вам, Александр, за ваш комментарий. Ну и уже через несколько минут я буду подводить итоги нашего голосования. Сегодня мы с вами не спорили, а, как это сказать, разговаривали по факту, да или нет. Голосование получилось, ну, в общем-то, ожидаемым, но все равно узнать результаты интересно. И если вы прямо сейчас зайдете в нашу группу во ВКонтакте, вы еще сможете, ну, хотя бы немножечко, но повлиять на результат голосования.

Вот и 3 часа пролетели, пора подводить итоги нашей полярной станции в это воскресенье. Итак, выясняли мы, связана ли история вашей семьи с Мурманском, и оказывается, что 84% действительно связано. Люди, которые голосовали, они мурманчане во втором, третьем поколении, ну, а целых 16% недавно переехали на север, но сейчас живут здесь, и вот, судя по комментариям, которые они оставляли, очень даже и рады. С вами была ваша воскресная ведущая Света Владимирова. Услышимся в следующее воскресенье. Ну, а вам уже пора собираться на всякие модные перекусы, на фудкорты и, конечно же, смотреть лазерное шоу. Всем спасибо, кто комментировал и участвовал в моей программе. Ну, до следующего воскресенья и с Днем города!

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Новостройки в Мурманске меняют не только городской ландшафт, но и влияют на активность северян на рынке недвижимости. Как говорит эксперт программы Константин Винзовский, рынок новостроек можно назвать в какой-то мере раздражителем с позитивной точки зрения.
5: Некий раздражитель. Краны, интересные, красивые. Красивые дома, особенно те, которые уже отделку получают. Это все впечатляет людей и возбуждает интерес, в принципе, владеть недвижимостью. Например, в этом доме, да, может быть, разузнав, покупатели понимают, что это дорого, там, или условия интересных, не могут попасть в программы, там, какие-то с господдержкой, вот, по дешевой ипотеке, по недорогой. Но это их возбуждает, в принципе, обратить внимание на рынок недвижимости. В каком-то смысле это рынок тоже активизирует.
4: Кроме того, новостройки уже оказывают влияние на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Когда запускается современный ЖК, часть аудитории переключается на него. Особенно это касается тех, кто ищет функциональную планировку, новые коммуникации, современный двор или в некоторых случаях подземную парковку. В результате собственникам вторичных квартир приходится сдерживать цену, чтобы оставаться конкурентоспособными. Еще один важный момент – льготные ипотечные программы. В некоторых случаях именно они выступают фактором, привлекающим внимание. Правда, льготные программы имеют ряд ограничений.
5: Факт, что люди приходят консультироваться по новостройкам, выясняется, зачем. Ну, для инвестиций или просто хочется владеть вот на будущее, для детей и так далее. Потом понимают нагрузка, отсутствие там, может быть, льготы какой-то по ипотеке, если не подходит. В любом случае, часть решения уже принята, что-то потратить, там где-то улучшают условия. То есть это тоже в каком-то смысле двигатель рынка недвижимости, такой положительный, на мой взгляд.
4: Следующая серьезная волна влияния новостроек в Мурманске на рынок вторичного жилья, как отмечает Константин Винзовский, произойдет, когда уже сданные квартиры будут поступать в продажу от первого собственника.
5: На новостройке, когда появятся они уже на вторичном рынке, они, конечно, будут составлять определенную конкуренцию вторичке. Это однозначно, потому что качество и самих строений, и вся инфраструктура, общие площади, да, которыми пользуются жильцы в новых домах, бесспорно, они более интересные, привлекательные, свежие, да, там ремонт, какие-то лифты. Вот это, конечно, будет создавать серьезную уникальность, да, и отличие серьезное от вторички, будет создавать конкуренцию.
4: Добавлю, что сильнее всего от появления новостроек страдают вторичные квартиры с очевидными недостатками. Устаревшими планировками, необходимостью капитального ремонта, изношенными инженерными системами. Такие объекты становятся менее ликвидными на фоне современных альтернатив. В целом же давление новостроек в Мурманске уже действует на вторичный рынок, сдерживая рост цен. Мы уже несколько лет находимся на отметке средней стоимости квадратного метра на уровне 100 тысяч рублей. В этом, без сомнения, есть как и плюсы, так и минусы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Number one. Number one. The music station.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
3: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультра Пати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
4: Запрещено для детей.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92. И 8 911 317 92 79. 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Жилищный кодекс разрешает собственникам помещений в многоквартирном доме выбрать способ формирования фонда капремонта своего дома. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, способов накопления два.
3: Первый способ наиболее популярный, перечислять взносы на счет регионального оператора. Когда мы говорим региональный оператор, мы имеем в виду именно фонд капитального ремонта Мурманской области. Достаточно оплачивать квитанции, которые присылает фонд. Есть второй способ. Собственники квартир могут завести специальный счет, на котором самостоятельно будут копить деньги на капремонт своего дома.
2: Если жильцы дома хотят копить средства на специальном счете, а не в общем котле, им следует на собрании собственников принять несколько важных решений.
3: В первую очередь, граждане должны договориться между собой, каков будет размер их ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Здесь именно нужно помнить, что взнос не может быть меньше того, что установлен в регионе. Например, в Мурманской области взнос на капремонт равен 10 рублям 32 копейкам за 1 квадратный метр общей площади жилья. Он меньше только для деревянных домов, которые не выше 3 этажей. И для таких домов взнос у нас в регионе 3 рубля 44 копейки за 1 квадратный метр.
2: Далее, как уточнила начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, собственникам нужно решить, кто будет оформлен владельцем специального счета.
3: Также жильцы решают, в какой кредитной организации будет открыт специальный счет. И еще очень важно отметить, если жильцы хотят копить на капремонт на спецсчете, им нужно на общем собрании собственников выбрать человека, который от имени всего дома будет представлять платежные документы. Проще говоря, он будет отчитываться чеками о перечислении денег на спецсчет. И, конечно, уполномоченное лицо сам должен быть согласен взять на себя эти обязательства.
2: В принципе, ничего сложного в процедуре нет. Главное, чтобы большинство собственников были за это решение и принимали активное участие в судьбе дома.
3: По вопросам изменения способа формирования капремонта можно обращаться к нам по адресу Мурманск, улица Подстаницкого, дом 1. Можно также прислать письмо по электронной почте. Она есть на официальном сайте Фонда капитального ремонта Мурманской области.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. This is... Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке Advance в ТРК Мурманск Молл. Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте jiliomega.ru.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: 104.5.
6: Today's best music.
5: FM.
7: Power Hit.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 17 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
5: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Когда речь заходит об имуществе супругов, чаще всего на ум приходит золотое правило. Все, что нажито в браке, общее. На практике же все устроено чуть сложнее. Закон действительно защищает совместные интересы супругов, но при этом четко выделяет личное имущество, то есть то, что не подлежит разделу и остается за конкретным человеком, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
7: Понятие общего имущества супругов происходит от понятия общего бюджета супругов. То есть весь заработок от трудовой, предпринимательской иной деятельности, который имеет каждый из супругов, является общим. И, соответственно, закон исходит из того, что любое имущество, приобретенное супругами в браке, является общим имуществом, поскольку оно приобретено за счет общего бюджета супругов.
6: Соответственно, общее имущество супругов может быть разделено при разводе при заявлении соответствующих требований.
7: Личное имущество каждого из супругов – это имущество, которое не относится к понятию общего бюджета супругов, то есть не создавалось за счет этих денежных средств. К личному имуществу можно отнести имущество, приобретенное каждым из супругов до брака. К личному имуществу также относится все, что получено супругом по безвозмездной сделке. Это дарение, договор приватизации, факт наследования.
6: Такое имущество будет являться личным и, соответственно, не будет разделено при расторжении брака. Кроме того, к личному имуществу каждого из супругов также относится имущество, которое было приобретено на деньги, вырученные от продажи добрачного имущества. Но, как отмечает Антон Северин, происхождение денег суду нужно будет доказать.
7: К примеру, у супруги имеется имущество, которое не относится к понятию совместно нажитого, которое было ею унаследовано. И вот супруга в период брака продает это имущество и в браке приобретает на эти деньги новое имущество, квартиру. Соответственно, эта квартира не будет рассматриваться как совместное имущество супругов, не будет делиться при разводе.
6: Закон также позволяет изменить объем личного и общего имущества супругов в брачном договоре. В нем можно указать на то, что имущество, которое в соответствии с законом может рассматриваться как общее, будет личным.
4: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
8: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои Североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
5: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Today's hit music.
10: 104.5 FM.
11: Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
3: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим, 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
4: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
6: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта «Производитель». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
6: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.

0: Afternoon on Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок вторичной недвижимости Мурманска уже несколько лет находится на отметке средней стоимости квадратного метра на уровне 100 тысяч рублей. При этом ниже этой отметки цены в Ленинском районе и части Первомайского. О границах цены по районам города расскажет эксперт программы Константин Винзовский.
5: Ленинский, он, например, спускается аж до бассейна по стороне Челюскинцев. То есть там тоже Ленинский, так же, как и Первомайский, захватывает Кирова сторону напротив бывшего магазина «Полюс». Но ключевое – это то, что в Ленинском очень много пятиэтажных домов. Они, в принципе, всегда ценятся меньше в силу более маленьких кухон. Есть и стереотипы, что вроде как это более старые дома, хотя многие девятиэтажки, особенно девятиэтажки с газом, это тоже старенькие, там недалеко от пятиэтажек ушли даже панели, они там строились плюс-минус в одно время.
4: Так как стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах ниже, то и средняя стоимость квадратного метра по району значительно отличается. Хотя есть островки застройки с ценами, способными конкурировать с центральной частью города.
5: В конце Героев Североморцев справа, где Ленинская РОВД, вот там 93-й серии, вот в сторону Свердлова, там очень почетные места. Тоже Свердлова, вроде Свердлова начало ценится меньше, там старые пятиэтажечки. Конец Свердлова ценится на высоком уровне, там североморские проекты, там же эти обычные девятиэтажки, 93-й серии в этом районе. Но в целом пятиэтажки, именно сегмент недорогой недвижимости, в больших объемах влияет на среднюю стоимость. В Первомайском районе очень много девятиэтажных домов. Отсюда, соответственно, и более высокая стоимость, потому что в основном мурманчанин среднестатистически оценивает девятиэтажку как более современное жилье. И да, там есть и большие кухни, и уличные планировки, лифт, мусоропровод, там кто это ценит, и так далее, и так далее.
4: Как отмечает Константин Винзовский, высокую среднюю стоимость квадратного метра жилья в Октябрьском округе формируют в первую очередь квартиры в центре города.
5: В общий объем в котел падает много квартир с ремонтом, а они, соответственно, имеют наценку, и стоимость квадрата в таких квартирах выше, и их там больше. Но при желании, имея там условные 5 миллионов рублей, можно купить как хорошую квартиру в Первомайке, найти, так, в принципе, за эти 5 миллионов найти хорошую двушку там, да, в Первомайке и в Октябрьском округе в хороших местах. Есть районы, там, условно, Беринга будет стоить столько же, сколько на ПЗ. В то же время на ПЗ и на Беринга будет стоить столько же, сколько в районе Героев Североморцев начала, в районе Семеновского озера. Девятиэтажки тоже там примерно имеют такие же цены. Восточный район тоже так же. И квартира на Саши Ковалева 93 серии будет стоить как в Восточке. Или даже, может быть, как на перекрестке бывшего магазина «Молодежный», перекресток Кирова, Кольского проспекта, Ленина, вот там.
4: В итоге можно сказать, что границы средней стоимости квартир по районам существуют, но есть и локации в каждом округе, где стоимость будет выше средней. В целом же рынок вторичного жилья в Мурманске весьма разнообразный, и всегда можно найти идеально подходящую квартиру, максимально приближенную к нужной локации.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте «Риэлт-сеть».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Снежногорск, улица Флотская, 13.
2: Полярный, улица Советская, 16.
3: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
4: Телефон 207-702.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед!» или по телефону 952-294-46-43. ИП «Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич», Агрнип 321-519-400-143-34.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. 104.5 FM. Get the hits.

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: You're number one. Hit Music Station. Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Levi и Christina Aguilera. Genie in a Bottle. Levi Mix.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Froese. Paraíso.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Оуса Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Пауэрхит Радио.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Каждый ребенок при рождении обретает права, установленные семейным законодательством. При этом несовершеннолетние дети, чьи родители не женаты, имеют равные права с детьми, чьи родители состоят в зарегистрированном браке, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
6: Брак в контексте действующего законодательства, семейного кодекса, на мой взгляд, союз на сегодня более экономический, то есть регламентирующий имущественные права и обязанности супругов. Конечно, семейный кодекс говорит и декларирует такие понятия, как любовь, взаимоуважение, взаимная ответственность и взаимная помощь. Но этот момент остается, на мой взгляд, более декларированным, ну, в том смысле, что по сравнению с имущественными правами и обязанностями нельзя в судебном порядке потребовать той самой любви, взаимопонимания и взаимной поддержки.
5: Понятие брака относится только к супругам, и никоим образом наличие его или отсутствие не влияет на права и обязанности в отношении детей.
6: Неким отличием для родителей, которые в браке не состояли при рождении ребенка, является установление отцовства. То есть, если родители в браке, в органах ЗАГСа при рождении ребенка он автоматически записывается на мужчину, как на отца ребенка. Если же родители в браке не состоят, то необходимо будет отцу ребенка написать соответствующее заявление и выдается свидетельство об установлении отцовства.
5: Отцовство таким образом устанавливается отдельным актом. А в случае, если при таких обстоятельствах отец ребенка не желает написать заявление, то установление отцовства может проходить в судебном порядке.
6: Судебный акт на основании биологических экспертиз будет являться документом, на основании которого будет также выдано свидетельство об установлении отцовства. Также родители, вне зависимости от наличия брака, которые, к примеру, не проживают совместно друг с другом, имеют право на определение места жительства ребенка.
5: Отдельно, как отмечает Антон Северин, стоит сказать об алиментных обязательствах, ведь они могут быть взысканы вне зависимости от наличия либо отсутствия официальных брачных отношений.
6: То есть супруги могут даже проживать вместе, находиться в браке, и один из супругов, как правило, мать ребенка, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов, указав, что да, вот несмотря на то, что мы проживаем с мужем совместно, разводиться не собираемся, но вот помощи на ребенка он не оказывает. И такое заявление должно быть судом удовлетворено, алименты должны быть взысканы. То есть наличие либо отсутствие брака в целом никак не влияет на права и обязанности родителей по отношению к своим детям.
3: Буква закона. Юридическая программа на Пауэрхит Радио.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Маранди, Мисс Хали, Аллилуйя. Sun angel, I so deep, I froze at hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-75-00-128-20.
4: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5, бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Остало виста, бейби. 21+.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Today's hit music. Hit music. 104.5 FM.
7: Power Hit Radio.
8: Radio.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper satisfy you.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: 60 minutes. 200 на одной волне.
0: Stay tuned on

0: Реклама.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «ОСЗ АИР». Проектные декларации на

0: turn up your stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
2: Power Hit.
1: 104.5 FM. 23 часа в Мурманске.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
0: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «КОС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: jedne.
1: Реклама.
2: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: Best music. Power Hit Radio. Feel the power. Power play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Power.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Power play. Turn up your stereo. Turn on Power.

0: Power Hit Radio.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская.

0: памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
1: 104.5 FM.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш